0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: BFM.
1: Радио BFM. BFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шага.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM. PFM.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя сила сегодня в умении проявить уязвимость и заботу.
1: Телец.
0: Не засиживайся на месте. Сейчас спонтанная поездка или неожиданная встреча принесут ту самую информацию, которую ты так долго искал.
1: Близнецы.
0: Используй этот день, чтобы честно ответить себе, куда ты хочешь прийти завтра. Долгосрочное планирование сейчас будет, кстати.
1: Рак.
0: А ты находишься на пике своей личной привлекательности и интуитивной силы. Самое время открыто заявить о своих желаниях.
1: Лев.
0: Истинному величию не нужны аплодисменты. Позволь себе роскошь отдохнуть от чужого внимания.
1: Дева.
0: В твоем окружении, вероятно, появятся люди, готовые бескорыстно помочь в реализации твоих идей. И ты смело можешь им довериться.
1: Весы.
0: Сегодня только искренняя вовлеченность и фокус на деталях принесут весомый результат. Действуй.
1: Скорпион.
0: Тебе звезды сулят благоприятный день для начала обучения, планирования знаковых путешествий или решения важных юридических вопросов.
1: Стрелец.
0: Не бойся заглядывать в свои тайные страхи. Именно там ты сейчас найдешь колоссальный источник силы.
1: Козерог.
0: А у тебя появится отличная возможность укрепить свои партнерские отношения.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила предлагают тебе сделать то, что ты давно откладывал. Навести порядок в голове, на работе и дома.
1: Рыбы.
0: Твой позитив будет зашкаливать, не сбавляя обороты. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон, да кому я там нужен?

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в «Глобусе». Одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L в июле 2026 года от 2 159 тысяч рублей. Подробности в «Глобусе».
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера «Метода» «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню. Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были в Камеруне и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя сила сегодня в умении проявить уязвимость и заботу.
1: Телец.
0: Не засиживайся на месте. Сейчас спонтанная поездка или неожиданная встреча принесут ту самую информацию, которую ты так долго искал.
1: Близнецы.
0: Используй этот день, чтобы честно ответить себе, куда ты хочешь прийти завтра. Долгосрочное планирование сейчас будет, кстати.
1: Рак.
0: А ты находишься на пике своей личной привлекательности и интуитивной силы. Самое время открыто заявить о своих желаниях.
1: Лев.
0: Истинному величию не нужны аплодисменты. Позволь себе роскошь отдохнуть от чужого внимания.
1: Дева.
0: В твоем окружении, вероятно, появятся люди, готовые бескорыстно помочь в реализации твоих идей. И ты смело можешь им довериться.
1: Весы.
0: Сегодня только искренняя вовлеченность и фокус на деталях принесут весомый результат. Действуй.
1: Скорпион.
0: Тебе звезды сулят благоприятный день для начала обучения, планирования знаковых путешествий или решения важных юридических вопросов.
1: Стрелец.
0: Не бойся заглядывать в свои тайные страхи. Именно там ты сейчас найдешь колоссальный источник силы.
1: Козерог.
0: А у тебя появится отличная возможность укрепить свои партнерские отношения.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила предлагают тебе сделать то, что ты давно откладывал. Навести порядок в голове, на работе и дома.
1: Рыбы.
0: Твой позитив будет зашкаливать, не сбавляя обороты. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: PFM. Реклама на PFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! Я из города Томска. Слушаю PFM, потому что это самое лучшее радио. Мне нравится ваш выбор музыки и ваши ежедневные новости, гороскопы и так далее.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 100 овец вместо газонокосилок. Известный немецкий производитель автомобилей отказался от газонокосилок и нанял на работу стадо овец. В наше время роботов и новых технологий всемирно известный автопроизводитель для поддержания порядка на газонах одного из своих заводов выбрал не переход на высокотехнологичные газонокосилки с искусственным интеллектом, например, а стадо из 100 овец. Ранее коров вместо газонокосилок взял на работу британский загородный парк недалеко от Кембриджа. По словам управляющего парка Уэндл Берри, галуэйские коровы, цитирую, «маленькие» и поэтому идеально подходят для сохранения наших лугов. Тогда отмечалось, что британский парк и прежде нанимал коров, но те работницы стали совсем капризными и пришлось добавить свежие кадры. В 2022-м овцы стали стричь газоны в Помпеях, и власти Мадрида нанимали на работу овец. Они трудились в парке Каса де Камп, его площадь почти 2000 гектаров. Вслед за испанцами идею подхватили и в Бельгии. Там, в столичном аэропорту, траву на территории шумозащитных заграждений тоже подравнивали овцы. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя сила сегодня в умении проявить уязвимость и заботу.
1: Телец.
0: Не засиживайся на месте. Сейчас спонтанная поездка или неожиданная встреча принесут ту самую информацию, которую ты так долго искал.
1: Близнецы.
0: Используй этот день, чтобы честно ответить себе, куда ты хочешь прийти завтра. Долгосрочное планирование сейчас будет, кстати.
1: Рак.
0: А ты находишься на пике своей личной привлекательности и интуитивной силы. Самое время открыто заявить о своих желаниях.
1: Лев.
0: Истинному величию не нужны аплодисменты. Позволь себе роскошь отдохнуть от чужого внимания.
1: Дева.
0: В твоем окружении, вероятно, появятся люди, готовые бескорыстно помочь в реализации твоих идей. И ты смело можешь им довериться.
1: Весы.
0: Сегодня только искренняя вовлеченность и фокус на деталях принесут весомый результат. Действуй.
1: Скорпион.
0: Тебе звезды сулят благоприятный день для начала обучения, планирования знаковых путешествий или решения важных юридических вопросов.
1: Стрелец.
0: Не бойся заглядывать в свои тайные страхи. Именно там ты сейчас найдешь колоссальный источник силы.
1: Козерог.
0: А у тебя появится отличная возможность укрепить свои партнерские отношения.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила предлагают тебе сделать то, что ты давно откладывал. Навести порядок в голове, на работе и дома.
1: Рыбы.
0: Твой позитив будет зашкаливать, не сбавляя обороты. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в глобусе. Одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L в июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
3: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера метода «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Сколько можно сидеть в телефоне? Минпросвещение России представило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Сколько можно? Давай разбираться. Итак, в ведомстве предлагают ограничивать экранное время в зависимости от возраста юного пользователя. Например, дети до 2-3 лет вообще практически и не пользователи. В Минпросвещении считают, что в таком возрасте стоит максимально исключить цифровые технологии, вспомнив про более традиционные формы занятий для малышей. Игры, творчество, общение. Да, в пути очень не хочется развлекать ребенка книгой или раскраской. Но, например, моя мама делала именно так. Для тех, кто постарше, то есть для детей, достигших возраста 2-3 лет, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день. Для пользователей от 3 до 7 лет хватит 1 часа. Для детей от 7 до 11 – 1,5 часов в день. Подросткам от 11 до 16 лет достаточно 2 часов экранного времени в день. Также отмечается, что важно чередовать виртуальный мир и реальную физическую активность, плюс контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на юного пользователя. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя сила сегодня в умении проявить уязвимость и заботу.
1: Телец.
0: Не засиживайся на месте. Сейчас спонтанная поездка или неожиданная встреча принесут ту самую информацию, которую ты так долго искал.
1: Близнецы.
0: Используй этот день, чтобы честно ответить себе, куда ты хочешь прийти завтра. Долгосрочное планирование сейчас будет, кстати.
1: Рак.
0: А ты находишься на пике своей личной привлекательности и интуитивной силы. Самое время открыто заявить о своих желаниях.
1: Лев.
0: Истинному величию не нужны аплодисменты. Позволь себе роскошь отдохнуть от чужого внимания.
1: Дева.
0: В твоем окружении, вероятно, появятся люди, готовые бескорыстно помочь в реализации твоих идей. И ты смело можешь им довериться.
1: Весы.
0: Сегодня только искренняя вовлеченность и фокус на деталях принесут весомый результат. Действуй.
1: Скорпион.
0: Тебе звезды сулят благоприятный день для начала обучения, планирования знаковых путешествий или решения важных юридических вопросов.
1: Стрелец.
0: Не бойся заглядывать в свои тайные страхи. Именно там ты сейчас найдешь колоссальный источник силы.
1: Козерог.
0: А у тебя появится отличная возможность укрепить свои партнерские отношения.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила предлагают тебе сделать то, что ты давно откладывал. Навести порядок в голове, на работе и дома.
1: Рыбы.
0: Твой позитив будет зашкаливать, не сбавляя обороты. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Кто

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, КФМ. Очень любим ваше радио. Постоянно слушаем с сыном в машине его. Поем под ваши песни. Передаю привет своей семье. Всем спасибо. Пока.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. +7 910 412 43 33.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. О чем говорит науке мимика шмелей? Да, у шмелей, как выяснилось, есть мимика. Пожалуй, с этого и начнем. Серия научных экспериментов показала, что шмели по-разному реагируют на вкус, в зависимости от того, нравится им этот вкус или нет. То есть, по предположению ученых, шмелям присуще нечто подобное человеческим эмоциям. Исследователи из Австралии решили найти ответ на вопрос, есть ли у шмелей вообще какое-либо внутреннее состояние. Команда ученых предложила участникам эксперимента каплю воды, содержащую сахар, а также другие капли воды, соленую и горькую. В этот момент шмелей снимали на видео с высоким разрешением. И что ты думаешь? Попробовав сладкую жидкость, шмели высовывали свой хоботок, с помощью которого собирают нектар с цветов. А после дегустации соленого и горького они протирали рот и даже трясли головой. Ранее группа исследователей из Китая и опять же Австралии решила искать у шмелей чувство ритма. Тогда пришли к выводу, что шмели способны различать ритмический рисунок. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ситуация. Не заводится автомобиль. Водитель с досадой пинает железного коня, а жена ему говорит: «Не пытайся высечь море». Пока наш автолюбитель думает, что ему вызывать, эвакуатор или пояснительную бригаду, разберем эту фразу. Высечь море значит попытаться выместить свой гнев на том, что тебе не подвластно. История этого выражения началась в 5 веке до нашей эры, когда царь персов Ксеркс, да-да, тот самый злодей из фильма «300 спартанцев», пошел на Грецию. Для того, чтобы пересечь пролив, отделяющий Азию от Европы, это современный пролив Дарданеллы, персы возвели понтонную переправу. Но у природы были свои планы. Началась буря, и все мосты были разрушены. Персидский царь такой выходки со стороны стихии не оценил и приказал своим воинам высечь море цепями. Скажешь, странный поступок? А как тебе подвиг предшественника Ксеркса, царя Кира? Он в свое время наказал приток реки Тигр за то, что в его водах утонула одна из лошадей правителя. Царь Кир велел перекапывать реку до тех пор, пока она не станет ручьем. Для этого понадобилось вырыть 360 каналов. В общем, если у тебя когда-нибудь появится желание пнуть компьютер из-за того, что он долго подгружает любимый сериал, вспомни про легендарных царей прошлого. Нельзя высечь море, и нет смысла злиться на то, что тебе не подвластно.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера метода «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню. Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были и в Камеруне, и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. В 2018 году на одной из центральных площадей итальянского города Соренто торжественно открыли памятник Максиму Горькому. Увековечить память о русском писателе там решили не случайно. Горький 9 лет прожил в Соренто. Считается, что итальянский период – один из самых плодотворных в творчестве писателя. 26 октября 1906 года

0: пароход с Горьким на борту причалил у Неаполя. Встречали его журналисты. Много журналистов. Один из них на русском произнес: «Приветствие от имени неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому». Дело в том, что Горький был без преувеличения одним из самых влиятельных писателей своего времени. В той же Италии молодежь зачитывалась его произведениями, его творчество изучали в Римском университете. А Горький, между прочим, писал только на русском. После приезда Горького итальянские газеты трубили о визите живой легенды. На улицах собирались поклонники, жаждущие автографа. Горький приезжал в Италию не единожды. В общей сложности он прожил там более 15 лет и регулярно принимал гостей, поклонников, творческую интеллигенцию и видных общественных деятелей. Многие приезжали с родины. Горький выписывал газеты из России, но печатной информации о доме ему было мало. Хотел слышать из первых уст. Практически весь свой доход он тратил на прием гостей и передавая деньги на родину. Сам писатель жил, мягко говоря, скромно, а по-другому и не хотел. Ежегодно 18 июня в Соренто проводят День Максима Горького. В Неаполе работает итальянская ассоциация имени русского писателя. Ее деятельность направлена на популяризацию русской культуры, истории и языка среди местного населения. Именно Италия поддержала инициативу внесения юбилея Максима Горького в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Но и это еще не все. Ежегодно итальянским и российским писателям и переводчикам на острове Капри вручается премия имени Горького. По некоторым оценкам, сейчас многие итальянские школьники изучают русский и планируют продолжать в вузах. В России уверены, Италия остается одной из европейских стран, где имеется значительный потенциал для расширения изучения русского языка. И, кажется, Горький явно к этому как-то причастен.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера «Метода» «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Сколько можно сидеть в телефоне? Минпросвещение России представило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Сколько можно? Давай разбираться. Итак, в ведомстве предлагают ограничивать экранное время в зависимости от возраста юного пользователя. Например, дети до 2-3 лет вообще практически и не пользователи. В Минпросвещении считают, что в таком возрасте стоит максимально исключить цифровые технологии, вспомнив про более традиционные формы занятий для малышей. Игры, творчество, общение. Да, в пути очень не хочется развлекать ребенка книгой или раскраской. Но, например, моя мама делала именно так. Для тех, кто постарше, то есть для детей, достигших возраста 2-3 лет, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день. Для пользователей от 3 до 7 лет хватит 1 часа. Для детей от 7 до 11 – 1,5 часов в день. Подросткам от 11 до 16 лет достаточно 2 часов экранного времени в день. Также отмечается, что важно чередовать виртуальный мир и реальную физическую активность, плюс контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на юного пользователя. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Не знаю, как ты, но я интересовался русским языком еще до того, как это стало мейнстримом. Погоди, а что такое мейнстрим? Дословный перевод с английского – «основное течение». Так в первой половине прошлого века американцы называли преобладающие направления в музыке, кинематографе, науке и других областях. В литературе, на радио и в Голливуде словом «мейнстрим» до сих пор называют произведения, которые пользуются большой популярностью. Тут главное не перепутать с уничижительным словом «попса». Мейнстримом может быть и признанное во всем мире классическое произведение. Как пример, стихи Пушкина и фильмы Тарковского. Противовес мейнстриму часто ставят «андеграунд». На русский язык это слово можно перевести как «подполье». Сюда причисляют своего рода неформальные, непопулярные среди широких масс произведения искусства или их создателей. Андеграунд был и в Советском Союзе. Своими силами печатались книги, так называемый самиздат, записывалась музыка, проводились неофициальные концерты, квартирники. Многие кинорежиссеры и музыканты с мировыми именами начинали свой путь с андеграунда, а потом становились мейнстримом. Самый простой пример – панк-рок группы, английская Sex Pistols и американская Nirvana.

0: начале своего творческого пути они выступали в небольших клубах на 50 особо посвященных человек. А уже через несколько лет этих музыкантов называли «голосом поколения».
1: Сила слова.
0: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
1: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
2: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера «Метода» «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню. Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были в Камеруне и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет.

0: Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол. И я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». Через Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
1: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
2: 13!

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: В Сочи.

0: Подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио PFM.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПИФМ. Меня зовут Маша. Я поздравляю всех ребят с Днем защиты детей. Слушайте ПИФМ, и у вас будет счастье.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь ПИФМ. Записывай номер.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 100 овец вместо газонокосилок. Известный немецкий производитель автомобилей отказался от газонокосилок и нанял на работу стадо овец. В наше время роботов и новых технологий всемирно известный автопроизводитель для поддержания порядка на газонах одного из своих заводов выбрал не переход на высокотехнологичные газонокосилки с искусственным интеллектом, например, а стадо из 100 овец. Ранее коров вместо газонокосилок взял на работу британский загородный парк недалеко от Кембриджа. По словам управляющего парка Уэндл Берри, галуэйские коровы, цитирую, «маленькие» и поэтому идеально подходят для сохранения наших лугов. Тогда отмечалось, что британский парк и прежде нанимал коров, но те работницы стали совсем капризными и пришлось добавить свежие кадры. В 2022-м овцы стали стричь газоны в Помпеях, и власти Мадрида нанимали на работу овец. Они трудились в парке Каса де Камп, его площадь почти 2000 гектаров. Вслед за испанцами идею подхватили и в Бельгии. Там, в столичном аэропорту, траву на территории шумозащитных заграждений тоже подравнивали овцы. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в глобусе. Одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L в июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

пишу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, PFM. Это Яна из Толы. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь каждый день счастливой. У вас самые классные треки.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM.
3: Записывай номер.
2: +7 910 412 43

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. О чем говорит науке мимика шмелей? Да, у шмелей, как выяснилось, есть мимика. Пожалуй, с этого и начнем. Серия научных экспериментов показала, что шмели по-разному реагируют на вкус, в зависимости от того, нравится им этот вкус или нет. То есть, по предположению ученых, шмелям присуще нечто подобное человеческим эмоциям. Исследователи из Австралии решили найти ответ на вопрос, есть ли у шмелей вообще какое-либо внутреннее состояние. Команда ученых предложила участникам эксперимента каплю воды, содержащую сахар, а также другие капли воды, соленую и горькую. В этот момент шмелей снимали на видео с высоким разрешением. И что ты думаешь? Попробовав сладкую жидкость, шмели высовывали свой хоботок, с помощью которого собирают нектар с цветов. А после дегустации соленого и горького они протирали рот и даже трясли головой. Ранее группа исследователей из Китая и опять же Австралии решила искать у шмелей чувство ритма. Тогда пришли к выводу, что шмели способны различать ритмический рисунок. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио и FM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера «Метода» «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: 22 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио ПФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: На Бора-Бора, я беру тебя у Бора-Бора, да, по-дебески, кого-то.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Кому можно доверять, если враг среди своих? Елена Лядова, Денис Шведов и Даниил Страхов в детективе от режиссера «Метода» «Инкассаторы». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: только боль.
1: Ты слушаешь радио BFM.
2: Мир мой.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: час ночи.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.